0: Flip the script is back, yeah.
1: Egy újabb dal, csak itt, sehol máshol.
2: Мы ощущаем, перед тем, как это такое, как это не может быть.